во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дмитрия.
1: На седьмом небе. Новая коллекция. Седьмое небо. Наслаждайтесь.
2: Седьмое небо.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тысяч.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Вы слушаете радиоканал «Седьмое небо». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
1: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Седьмое. Седьмое небо.
1: 6 часов утра.
2: Погода.
3: По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
4: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: Седьмое небо.
1: Телефон рекламной службы в Пскове 500-131.
2: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить. Если захочешь меня обмануть, я разорву эту хрупкую нить. Время стонет.

0: Всем России! Набор открыт для граждан с 18 лет. Приветствуются игровые компьютерные навыки. Контракт до 1 года с гарантированным увольнением. Поступление в вузы вне конкурса. Сохранение рабочего места до конца службы. Единовременная выплата – 1 400 000 рублей. Зарплата – от 250 000 рублей и дополнительно до 1 миллиона рублей за уничтожение объектов противника. Беспилотные войска России. Стань частью команды. Пункт отбора на военную службу по контракту. Псков. Первомайская, 38. Звоните 66-73-45.
1: Седьмое небо.
2: Телефон рекламной службы в Пскове. 500-131.

0: 7 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: категория 12+.
1: Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
2: Седьмое небо
1: представляет
2: «Все звезды».
3: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Спонсор программы ИП Иванова, магазин «Электро-М».
2: «Все звезды».
3: Universal представил официальный трейлер эпика «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера выйдет в зарубежный прокат 17 июля. В картине снимались Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Миа Гот, Эллиот Пейдж и другие актеры. Нолан также адаптировал сценарий «Одиссеи». По слухам, бюджет составил 250 миллионов долларов, а по хронометражу картина будет идти меньше 3 часов.
2: Все звезды.
3: Paramount выпустит новую часть хоррора «Собиратель душ» 14 января 2028 года. К главной роли маньяка вернется Николас Кейдж. Режиссерский пост вновь займет Оз Перкинс. Он также написал сценарий. Точные детали сюжета неизвестны. Ранее инсайдеры сообщали, что новый «Собиратель» не является сиквелом, но будет развиваться в той же вселенной, что и первый фильм.
2: Все звезды.
3: Дирекция Каннского кинопросмотра анонсировала имена членов жюри 79-го киносмотра, в который вошла Деми Мур. Возглавит жюри основного конкурса Пак Чханоук. В программу фестиваля вошли новые фильмы Андрея Звягинцева, Кантемира Балагова, Николаса Виденгарефна и других режиссеров. Смотр пройдет с 12 по 23 мая.
2: Все звезды.
3: И информация от спонсора программы. Магазин «Электро-М» предлагает большой выбор электротехнической продукции и светотехники по низким ценам. Вся электрика на улице Розы Люксембург, дом 13. На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
2: Все звезды.
4: Реклама.
5: Магазин «Электро-М» на улице Розы Люксембург, 13, предлагает широкий выбор продукции электротехнического назначения. Светодиодные лампы, светильники, розетки, выключатели, электросчетчики, кабель и многое другое. В наличии на заказ товары известных брендов ABB, Legrand, Schneider Electric и ЕК. Любая форма оплаты, гибкая система скидок. Работаем без обеда и выходных. Телефон 56-77-49. Магазин «Электро-М». Все для качественного электромонтажа.
6: ИП Иванова РВ, ИНН 602-716-539-964.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 6 мая – Международный день против диеты. День без домашних заданий. День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». День памяти святого Георгия Победоносца. И день Иверской иконы Божьей Матери. Кроме этого, 6 мая – 170 лет назад родился австрийский психолог, невролог и психиатр, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. 120 лет назад Николай II утвердил основные законы Российской империи, фактически первую конституцию в России. 65 лет назад родился американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джордж Клуни. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов.

0: 8 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: Привет искателям звездных истин. А вот и гороскоп на среду, 6 мая.
1: Овны.
0: Сегодняшний день располагает к экспериментам, так что не бойтесь пробовать что-то совершенно новое и выходить из зоны комфорта.
1: Тельцы.
0: Обратите внимание на финансовые вопросы, возможные приятные неожиданности или выгодные предложения, требующие вашего внимания.
1: Близнецы.
0: Ваше остроумие и обаяние сегодня могут легко находить общий язык с новыми людьми и располагать их к себе.
1: Раки.
0: Посвятите день заботе о себе. Позвольте себе небольшие удовольствия, которые подарят вам спокойствие и хорошее настроение.
1: Львы.
0: Ваша креативность сегодня поможет найти самое нестандартное и эффективное решение любой, даже сложной задачи.
1: Девы.
0: Любые начинания, связанные с командной работой или общими проектами, будут иметь успех.
1: Весы.
0: Семейная атмосфера сегодня будет особенно теплой и уютной, принося радость и чувство единения.
1: Скорпионы.
0: Отличный день для получения новых знаний и навыков, которые пригодятся вам в будущем.
1: Стрельцы.
0: Случайная встреча может поставить все с ног на голову, но в лучшем смысле. Будьте открыты новому.
1: Козероги.
0: В воздухе витает романтическое настроение, создавая идеальные условия для приятного общения с любимым человеком.
1: Водолеи.
0: Будьте внимательны к информации вокруг, так как важные сведения могут найти вас сами в самый неожиданный момент.
1: Рыбы.
0: Ваши лидерские качества проявятся особенно ярко, впечатляя окружающих авторитетом и уверенностью. Это был гороскоп на среду, 6 мая. Хорошего и продуктивного дня!

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 6 мая – Международный день против диеты. День без домашних заданий. День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». День памяти святого Георгия Победоносца. И день Иверской иконы Божьей Матери. Кроме этого, 6 мая – 170 лет назад родился австрийский психолог, невролог и психиатр, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. 120 лет назад Николай II утвердил основные законы Российской империи, фактически первую конституцию в России. 65 лет назад родился американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джордж Клуни. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов.

0: 9 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мойдодыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мойдодыр», где ванны не текут, а у

И тазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Додыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Додыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: «Спортинформ». Псковское агентство информации.
1: Псковский футболист Александр Морозов, выступающий за «Акрон», дебютировал в РПЛ в матче против действующего чемпиона России Краснодара. 20-летний нападающий вошел в игру на 78-й минуте домашней встречи и пытался ее спасти, но, увы, быки довели дело до победы 1-0 и продолжили возглавлять турнирную таблицу российского чемпионата. Великолукский футбольный клуб «Луки Энергия» на своем поле взял верх над командой «Динамо» Вологда со счетом 1-0 в шестом туре второй лиги «Б». Единственный гол в матче был забит с пенальти. Его на 11-й минуте встречи исполнил полузащитник Виктор Киселев. Великолучане с 12 очками вышли на четвертое место в турнирной таблице и обошли дубль Калининградской «Балтики», который на выезде проиграл «Мурому». Теперь команда из Владимирской области делит по очкам первое место с петербургским «Динамо», а «Луки Энергия» отстает от них всего на 1 балл. Следующий матч подопечные Михаила Сальникова проведут 10 мая на выезде против Иркутска. Кубок Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд стартует 27 мая. Бороться за главный трофей будут 4 коллектива – Псков, Динамо Карелия, спортшкола Ленинградец и дубль Луки Энергии. В этом году турнир пройдет по новой формуле. На первом этапе 4 команды сыграют между собой в 2 круга, затем 2 лидера встретятся в финальном матче. Обладатель кубка примет участие в стыковых играх за выход в финальный турнир 3-й лиги. Соперником станет победитель аналогичного соревнования в Санкт-Петербурге. Для команд из Псковской области турнир начнется 30 мая. В этот день великолучане на своем поле примут Псков. Уроженец Пскова Дмитрий Поздняков, выступающий за Академию Краснодара, забил гол в выездной встрече против Ростова в ЮФЛ до 16 лет. Поздняков открыл счет на 33-й минуте встречи, однако это не помогло Краснодару одержать победу. Матч завершился в ничью 2-2. Для Дмитрия это 6-й мяч в 7 играх нынешнего сезона. На его счету дубль ворота «Зенита» и «Рубина», а также один гол московской родине. Он идет на 6-м месте в списке лучших бомбардиров лиги и на первым среди самых результативных игроков в своей команде. Великолукский боксер Мухаммад Шехов проведет поединок с венесуэльцем Эрни Бетанкуром за звание обязательного претендента на титул WBA. Схватка состоится 30 мая в Екатеринбурге в андеркарде главного поединка вечера бокса RCC между экс-абсолютным чемпионом мира Дмитрием Биволом и Михаилом Айфертом. На счету непобежденного 33-летнего великолукского боксера 17 побед при одной ничьей. Бетанкур имеет 27 побед и 2 поражения. В случае успеха Шехов получит право встретиться с победителем боя между абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и его соотечественником Дзунто Накатани. Это значит, что Мухаммаду остается одержать всего 2 победы, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своем весе. Псковский хоккеист Федор Никитин, выступающий за московское «Динамо», стал обладателем Кубка России среди юношей до 16 лет. Этот турнир проводился впервые в истории. Он объединил 18 коллективов. В золотом финале, куда вышли 10 лучших команд, Никитин заработал 12 очков, забросив 3 шайбы и сделав 9 результативных передач. А по итогам сезона уроженец Пскова стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 очков. По этому показателю он занял 6-е место в общей классификации, а также вошел в топ-3 по голевым передачам. Это была главная информация о спорте региона за прошедшую неделю. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале «ПАИ Спортинформ».
0: «Спортинформ» – Псковское агентство информации.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 6 мая – Международный день против диеты. День без домашних заданий. День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». День памяти святого Георгия Победоносца. И день Иверской иконы Божьей Матери. Кроме этого, 6 мая – 170 лет назад родился австрийский психолог, невролог и психиатр, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. 120 лет назад Николай II утвердил основные законы Российской империи, фактически первую конституцию в России. 65 лет назад родился американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джордж Клуни. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов.

0: 10 часов утра.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадрус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске муниципальные комиссии по поддержке участников СВО созданы в Псковской области. Движение автомобилей ограничат сегодня на центральных улицах Пскова. Завершается прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн-2026». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел расширенное заседание Межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции членам их семей. По поручению губернатора во всех муниципальных округах созданы комиссии по поддержке участников СВО. Глава региона отметил, что все муниципальные комиссии должны работать так же эффективно, как и на региональном уровне. В ходе заседания рассмотрены вопросы организации медицинского и социального сопровождения, трудоустройства участников специальной военной операции для координации оказания медицинской помощи участникам СВО и обеспечения межведомственного взаимодействия создан региональный координационно-методический центр. Он вошел в структуру Псковского госпиталя для ветеранов войн. Центральные улицы Пскова будут временно перекрыты для движения транспорта сегодня в связи с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда». В период с 14:00 данные ограничения будут действовать на участке улицы Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта, а также на улице Спортивной. С 14:40 будет ограничен проезд на улицах Советской, Яна Фабрициуса, Гагарина и Гражданской, а также на площади Победы и Октябрьском проспекте. Ограничения снимут после завершения эстафеты. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Вокзальную, 128-й стрелковой дивизии, Льва Толстого, Кузнецкую.

0: Карла Маркса и инженерную. Завершается прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн-2026». Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится 9 мая. Сегодня последний день, чтобы подать заявку для участия в акции. Сделать это можно через официальный сайт акции, а также в мини-приложениях соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и платформы Макс. В личном кабинете участнику необходимо загрузить портрет своего героя, ветерана, труженика тыла или иного защитника Родины и сопроводить его биографическими данными. Организаторы максимально упростили процедуру, сделав ее доступной для всех возрастов. Начнется онлайн-шествие «Бессмертного полка» 9 мая в 12:00 на сайте и на экранах по всей стране. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «УМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
1: Реклама.
2: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно.

0: Московской области. ГДОВ, Опочка, Великие Луки, Дедовичи, Невель, Псков. Седьмое небо, Псковская область.
1: Давай с тобой поговорим о том, что покоя лишила и спать не давала, сжимая в груди храним тепло, что

0: категория 12+.
1: Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
2: «Седьмое небо»
1: представляет
2: «Все звезды».
3: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Спонсор программы ИП Иванова, магазин «Электро-М».
2: «Все звезды».
3: В сети стал доступен тизер-трейлер семейной комедии «На деревню дедушки 2». Продолжение с участием Юрия Стоянова выйдет в прокат 16 июля. В новой части у главного героя Владика появляется еще один дед, бывший дипломат Виктор, которого сыграет Федор Добронравов. Постепенно все перерастает в дедовскую дуэль. Режиссером фильма выступил Владимир Кот. «На деревню дедушки» дебютировал на экранах в 2025 году, собрал 848 миллионов рублей.
2: Все звезды.
3: Долгожданное продолжение фантастического боевика «Грань будущего», похоже, наконец сдвинулось с мертвой точки. Съемки сиквела запланированы на конец этого года. Том Круз и Эмили Блант готовы вернуться к своим ролям, а студия Warner Bros. Активно продвигает проект. Режиссер Даг Лайман подтвердил, что они с Крузом недавно пересматривали оригинальную картину. Главным препятствием все эти годы оставался плотный график Тома Круза. За последние десятилетия он снялся в 4 частях «Миссия невыполнима», успев между ними поработать над сделанным в Америке и Top Gun Maverick.
2: Все звезды.
3: И информация от спонсора программы. Магазин «Электро-М» предлагает большой выбор электротехнической продукции и светотехники по низким ценам. Вся электрика на улице Розы Люксембург, дом 13. На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
2: Все звезды.

0: седьмом небе.
1: Новая коллекция. Седьмое небо.
0: Наслаждайтесь.
1: Седьмое небо.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много ты.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 6 мая – Международный день против диеты. День без домашних заданий. День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». День памяти святого Георгия Победоносца. И день Иверской иконы Божьей Матери. Кроме этого, 6 мая – 170 лет назад родился австрийский психолог, невролог и психиатр, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. 120 лет назад Николай II утвердил основные законы Российской империи, фактически первую конституцию в России. 65 лет назад родился американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джордж Клуни. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 6 мая по Псковской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 14. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 15. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 14. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 15. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 16 градусов.

0: 11 часов утра.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадорус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске муниципальные комиссии по поддержке участников СВО, созданных в Псковской области. Движение автомобилей ограничат сегодня на центральных улицах Пскова. Завершается прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн-2026». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел расширенное заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. По поручению губернатора во всех муниципальных округах созданы комиссии по поддержке участников СВО. Глава региона отметил, что все муниципальные комиссии должны работать так же эффективно, как и на региональном уровне. В ходе заседания рассмотрены вопросы организации медицинского и социального сопровождения, трудоустройства участников специальной военной операции для координации оказания медицинской помощи участникам СВО и обеспечения межведомственного взаимодействия создан региональный координационно-методический центр. Он вошел в структуру Псковского госпиталя для ветеранов войн. Центральные улицы Пскова будут временно перекрыты для движения транспорта сегодня в связи с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда». В период с 14.00 данные ограничения будут действовать на участке улицы Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта, а также на улице Спортивной. С 14.40 будет ограничен проезд на улицах Советской, Яна Фабрициуса, Гагарина и Гражданской, а также на площади Победы и Октябрьском проспекте. Ограничения снимут после завершения эстафеты. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Вокзальную, 128-й стрелковой дивизии, Льва Толстого, Кузнецкую, Карла Маркса и Инженерную. Завершается прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн-2026». Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится 9 мая. Сегодня последний день, чтобы подать заявку для

0: Участие в акции. Сделать это можно через официальный сайт акции, а также в мини-приложениях соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и платформы Макс. В личном кабинете участнику необходимо загрузить портрет своего героя, ветерана, труженика тыла или иного защитника Родины и сопроводить его биографическими данными. Организаторы максимально упростили процедуру, сделав ее доступной для всех возрастов. Начнется онлайн-шествие Бессмертного полка 9 мая в 12:00 на сайте и на экранах по всей стране. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «ВУМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
1: Реклама.
2: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно.

0: «Спортинформ». Псковское агентство информации.
1: Псковский футболист Александр Морозов, выступающий за «Акрон», дебютировал в РПЛ в матче против действующего чемпиона России Краснодара. 20-летний нападающий вошел в игру на 78-й минуте домашней встречи и пытался ее спасти, но, увы, быки довели дело до победы 1-0 и продолжили возглавлять турнирную таблицу российского чемпионата. Великолукский футбольный клуб «Луки Энергия» на своем поле взял верх над командой «Динамо» Вологда со счетом 1-0 в шестом туре второй лиги «Б». Единственный гол в матче был забит с пенальти. Его на 11-й минуте встречи исполнил полузащитник Виктор Киселев. Великолучане с 12 очками вышли на четвертое место в турнирной таблице и обошли дубль калининградской «Балтики», который на выезде проиграл «Мурому». Теперь команда из Владимирской области делит по очкам первое место с петербургским «Динамо», а «Луки Энергия» отстает от них всего на 1 балл. Следующий матч подопечные Михаила Сальникова проведут 10 мая на выезде против Иркутска. Кубок Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд стартует 27 мая. Бороться за главный трофей будут 4 коллектива: Псков, Динамо Карелия, Спортшкола Ленинградец и дубль Луки Энергии. В этом году турнир пройдет по новой формуле. На первом этапе 4 команды сыграют между собой в 2 круга, затем 2 лидера встретятся в финальном матче. Обладатель кубка примет участие в стыковых играх за выход в финальный турнир третьей лиги. Соперником станет победитель аналогичного соревнования в Санкт-Петербурге. Для команд из Псковской области турнир начнется 30 мая. В этот день великолучане на своем поле примут Псков. Уроженец Пскова Дмитрий Поздняков, выступающий за Академию Краснодара, забил гол в выездной встрече против Ростова в ЮФЛ до 16 лет. Поздняков открыл счет на 33-й минуте встречи, однако это не помогло Краснодару одержать победу. Матч завершился в ничью 2-2. Для Дмитрия это 6-й мяч в 7 играх нынешнего сезона. На его счету дубль ворота «Зенита» и «Рубина», а также один гол московской родине. Он идет на 6-м месте в списке лучших бомбардиров лиги и на первым среди самых результативных игроков в своей команде. Великолукский боксер Мухаммад Шехов проведет поединок с венесуэльцем Эрни Бетанкуром за звание обязательного претендента на титул WBA. Схватка состоится 30 мая в Екатеринбурге в андеркарде главного поединка вечера бокса RCC между экс-абсолютным чемпионом мира Дмитрием Биволом и Михаилом Айфертом. На счету непобежденного 33-летнего великолукского боксера 17 побед при одной ничьей. Бетанкур имеет 27 побед и 2 поражения. В случае успеха Шехов получит право встретиться с победителем боя между абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и его соотечественником Дзунто Накатани. Это значит, что Мухаммаду остается одержать всего 2 победы, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своем весе. Псковский хоккеист Федор Никитин, выступающий за московское «Динамо», стал обладателем Кубка России среди юношей до 16 лет. Этот турнир проводился впервые в истории. Он объединил 18 коллективов. В золотом финале, куда вышли 10 лучших команд, Никитин заработал 12 очков, забросив 3 шайбы и сделав 9 результативных передач. А по итогам сезона уроженец Пскова стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 очков. По этому показателю он занял 6-е место в общей классификации, а также вошел в топ-3 по голевым передачам. Это была главная информация о спорте региона за прошедшую неделю. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале ПАИ
0: Спортинформ. Спортинформ. Псковское агентство информации.

0: Новости вовремя.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадарус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске. Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая. Вахта памяти 2026 прошла в Великолукском округе. Новая региональная награда появится в Псковской области. Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая, сообщил Борис Ёлкин в своем телеграм-канале. Изначально плановая дата отключения была установлена на 6 мая. Однако ее сместили на сутки из-за ожидающегося ночного похолодания, пояснил глава города. Сейчас, проанализировав прогнозы и сложившуюся температуру, мы убедились, что погода устойчиво становится теплой. Это позволяет безопасно отключить отопление без риска для комфорта горожан, сказал Борис Ёлкин. В Великолукском округе подошла к концу масштабная поисковая экспедиция «Вахта памяти-2026», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере «Макс». В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков из 9 отрядов Тюпени, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Свердловской и Псковской области, ребята из Великих Лук, Куни, Невеля и Усвят. Также к «Вахте памяти» присоединились ветераны СВО и более 50 детей. Благодаря усилиям поисковиков удалось обнаружить и поднять останки 45 советских солдат, 15 из них были с медальонами, имена 4 уже установлены. Остальные медальоны находятся на расшифровке в Москве. Предложение учредить региональную награду за вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти «Знамя Победы» поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего совещания. Также поддержку главы региона получила идея проведения ежегодного исторического фестиваля реконструкции в Идрице. Весь свод правил будет вынесен на общественное обсуждение для доработки и последующего утверждения. Поделюсь им на своих страницах. Наша задача – выстроить системный, понятный подход для всего региона, сформировать единый дизайн-код праздника. Писал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». День Знамени Победы отмечается в Псковской области ежегодно 30 апреля. 1 мая на реке Великой в Пскове открылась навигация. На линию вышло современное комфортабельное судно «Иния». Теперь рейсы будут отправляться от нового причала, который находится у стен Псковского Кремля, рядом с инсталляцией «Россия» начинается здесь. Билеты на «Инию» можно купить онлайн. От причала возле инсталляции «Россия» начинается здесь будет отправляться от 4 до 6 рейсов в день по двум направлениям до Снятогорского монастыря и с выходом в Псковское озеро.

0: актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации УМАКС. Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
1: Реклама.
2: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amotivica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amotivica.ru. Разумно, выгодно, надежно. Расширяет свои границы. Слушай по всей Псковской области. ГДОВ, Опочка, Великие Луки, Дедовичи, Невель, Псков. Седьмое небо.

0: звезде.
1: Привет искателям звездных истин, а вот и гороскоп на среду, 6 мая.
2: Овны.
1: Сегодняшний день располагает к экспериментам, так что не бойтесь пробовать что-то совершенно новое и выходить из зоны комфорта.
2: Тельцы.
1: Обратите внимание на финансовые вопросы, возможные приятные неожиданности или выгодные предложения, требующие вашего внимания.
2: Близнецы.
1: Ваше остроумие и обаяние сегодня могут легко находить общий язык с новыми людьми и располагать их к себе.
2: Раки.
1: Посвятите день заботе о себе. Позвольте себе небольшие удовольствия, которые подарят вам спокойствие и хорошее настроение.
2: Львы.
1: Ваша креативность сегодня поможет найти самое нестандартное и эффективное решение любой, даже сложной задачи.
2: Девы.
1: Любые начинания, связанные с командной работой или общими проектами, будут иметь успех.
2: Весы.
1: Семейная атмосфера сегодня будет особенно теплой и уютной, принося радость и чувство единения.
2: Скорпионы.
1: Отличный день для получения новых знаний и навыков, которые пригодятся вам в будущем.
2: Стрельцы.
1: Случайная встреча может поставить все с ног на голову, но в лучшем смысле. Будьте открыты новому.
2: Козероги.
1: В воздухе витает романтическое настроение, создавая идеальные условия для приятного общения с любимым человеком.
2: Водолеи.
1: Будьте внимательны к информации вокруг, так как важные сведения могут найти вас сами в самый неожиданный момент.
2: Рыбы.
1: Ваши лидерские качества проявятся особенно ярко, впечатляя окружающих авторитетом и уверенностью. Это был гороскоп на среду, 6 мая. Хорошего и продуктивного дня!

0: час дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадрус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске. Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая. Вахта памяти 2026 прошла в Великолукском округе. Новая региональная награда появится в Псковской области. Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая, сообщил Борис Ёлкин в своем телеграм-канале. Изначально плановая дата отключения была установлена на 6 мая. Однако ее сместили на сутки из-за ожидающегося ночного похолодания, пояснил глава города. Сейчас, проанализировав прогнозы и сложившуюся температуру, мы убедились, что погода устойчиво становится теплой. Это позволяет безопасно отключить отопление без риска для комфорта горожан, сказал Борис Ёлкин. В Великолукском округе подошла к концу масштабная поисковая экспедиция «Вахта памяти-2026», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере «Макс». В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков из 9 отрядов Тюпени, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Свердловской и Псковской области, ребята из Великих Луг, Куни, Невеля и Усвят. Также к «Вахте памяти» присоединились ветераны СВО и более 50 детей. Благодаря усилиям поисковиков удалось обнаружить и поднять останки 45 советских солдат, 15 из них были с медальонами, имена 4 уже установлены. Остальные медальоны находятся на расшифровке в Москве. Предложение учредить региональную награду за вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти «Знамя Победы» поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего совещания. Также поддержку главы региона получила идея проведения ежегодного исторического фестиваля реконструкции в Идрице. Весь свод правил будет вынесен на общественное обсуждение для доработки и последующего утверждения. Поделюсь им на своих страницах. Наша задача – выстроить системный, понятный подход для всего региона, сформировать единый дизайн-код праздника. Писал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». День Знамени Победы отмечается в Псковской области ежегодно 30 апреля. 1 мая на реке Великой в Пскове открылась навигация. На линию вышло современное комфортабельное судно «Иния». Теперь рейсы будут отправляться от нового причала, который находится у стен Псковского Кремля, рядом с инсталляцией «Россия» начинается здесь. Билеты на «Инию» можно купить онлайн. От причала возле инсталляции «Россия» начинается здесь будет отправляться от 4 до 6 рейсов в день по двум направлениям до Снитогорского монастыря и с выходом в Псковское озеро. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «УМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
1: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru.

0: зимой небо.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: два часа дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадрус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске. Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая. Вахта памяти 2026 прошла в Великолукском округе. Новая региональная награда появится в Псковской области. Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая, сообщил Борис Ёлкин в своем телеграм-канале. Изначально плановая дата отключения была установлена на 6 мая. Однако ее сместили на сутки из-за ожидающегося ночного похолодания, пояснил глава города. Сейчас, проанализировав прогнозы и сложившуюся температуру, мы убедились, что погода устойчиво становится теплой. Это позволяет безопасно отключить отопление без риска для комфорта горожан, сказал Борис Ёлкин. В Великолукском округе подошла к концу масштабная поисковая экспедиция «Вахта памяти-2026», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере «Макс». В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков из 9 отрядов Тюпени, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Свердловской и Псковской области. Ребята из Великих Лук, Куни, Невеля и Усвят. Также к «Вахте памяти» присоединились ветераны СВО и более 50 детей. Благодаря усилиям поисковиков удалось обнаружить и поднять останки 45 советских солдат, 15 из них были с медальонами, имена 4 уже установлены. Остальные медальоны находятся на расшифровке в Москве. Предложение учредить региональную награду за вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти «Знамя Победы» поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего совещания. Также поддержку главы региона получила идея проведения ежегодного исторического фестиваля реконструкции в Идрице. Весь свод правил будет вынесен на общественное обсуждение для доработки и последующего утверждения. Поделюсь им на своих страницах. Наша задача – выстроить системный, понятный подход для всего региона, сформировать единый дизайн-код праздника. Писал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». День Знамени Победы отмечается в Псковской области ежегодно 30 апреля. 1 мая на реке Великой в Пскове открылась навигация. На линию вышло современное комфортабельное судно «Иния». Теперь рейсы будут отправляться от нового причала, который находится у стен Псковского Кремля, рядом с инсталляцией «Россия начинается здесь». Билеты на «Инию» можно купить онлайн. От причала возле инсталляции «Россия начинается здесь» будет отправляться от 4 до 6 рейсов в день по двум направлениям до Снитогорского монастыря и с выходом в Псковское озеро. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «УМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
1: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно.

0: Наслаждайся.
1: Седьмое небо.
2: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты

0: скалами стану льдом, если тебя потеряю, твое сердце, твою душу.
1: Наслаждайся.
2: Седьмое небо.

0: Категория 12+.
1: Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
2: Седьмое небо
1: представляет
2: все звезды.
3: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Спонсор программы ИП Иванова, магазин «Электро-М».
2: Все звезды.
3: Universal представил официальный трейлер эпика «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера выйдет в зарубежный прокат 17 июля. В картине снимались Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Миа Гот, Эллиот Пейдж и другие актеры. Нолан также адаптировал сценарий «Одиссеи». По слухам, бюджет составил 250 миллионов долларов, а по хронометражу картина будет идти меньше 3 часов.
2: Все звезды.
3: Paramount выпустит новую часть хоррора «Собиратель душ» 14 января 2028 года. К главной роли маньяка вернется Николас Кейдж. Режиссерский пост вновь займет Оз Перкинс. Он также написал сценарий. Точные детали сюжета неизвестны. Ранее инсайдеры сообщали, что новый «Собиратель» не является сиквелом, но будет развиваться в той же вселенной, что и первый фильм.
2: Все звезды.
3: Дирекция Каннского кинопросмотра анонсировала имена членов жюри 79-го киносмотра, в который вошла Деми Мур. Возглавит жюри основного конкурса Пак Чханоук. В программу фестиваля вошли новые фильмы Андрея Звягинцева, Кантемира Балагова, Николаса Виденгарефна и других режиссеров. Смотр пройдет с 12 по 23 мая.
2: Все звезды.
3: И информация от спонсора программы. Магазин «Электро-М» предлагает большой выбор электротехнической продукции и светотехники по низким ценам. Вся электрика на улице Розы Люксембург, дом 13. На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
2: Все звезды.
3: Реклама.
4: Магазин «Электро-М» на улице Розы Люксембург, 13, предлагает широкий выбор продукции электротехнического назначения. Светодиодные лампы, светильники, розетки, выключатели, электросчетчики, кабель и многое другое. В наличии на заказ товары известных брендов ABB, Legrand, Schneider Electric и ЕК. Любая форма оплаты, гибкая система скидок. Работаем без обеда и выходных. Телефон 56-77-49. Магазин «Электро-М». Все для качественного электромонтажа.
5: ИП Иванова РВ, ИНН 602-716-539-964.

0: 3 часа дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадорус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске «Первый Псковский» впервые в прямом эфире покажет эстафету победы. В Пскове завершена масштабная модернизация последней угольной котельной. Прием заявок на участие в ралли «Псков» стартовал в Псковской области. Региональный телеканал «Первый Псковский» впервые в прямом эфире покажет эстафету «Псковской правды» в честь Великой Победы. Прямой эфир начался в 14:20 на 21 кнопке ТВ. Прямой эфир – это возможность для всех жителей региона разделить праздник, который объединил поколения, поддержать участников и стать частью спортивной традиции в честь Дня Победы. В этом году событие соберет более 1000 человек. Помимо школьников и студентов, на эстафету заявились 33 корпоративные команды. В Пскове завершена масштабная модернизация последней угольной котельной. Теперь на Ленинградском шоссе функционирует современная газовая котельная, сообщил глава города Борис Ёлкин в своем канале в Телеграм. Школа номер 16 и Псковская межрайонная больница теперь будут отапливаться от современного и надежного источника тепла. Борис Ёлкин подчеркнул, что весь проект был реализован силами псковских тепловых сетей всего за 2 года. Несмотря на все трудности, команда справилась с задачей на высоком уровне, отметил глава города. Брошюру «Дочери Псковщины» переформатировал Музей Победы в Москве. Информацию о них можно найти на сайте Федерального учреждения культуры. Всех женщин-героев, связанных с Псковской землей, что вошли в брошюру, Музей Победы добавил в раздел «Лица Победы». Прием заявок на участие в ралли «Псков» стартовал в Псковской области. Третий этап чемпионата России по ралли «Псков» пройдет на территории региона с 27 по 30 мая. Общая протяженность трассы составит 380 километров. Организаторы принимают заявки до 22 мая. Гонка стартует в 17:00 29 мая. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации в МАКС. Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
1: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно.

я предупреждала, я тебе ведь говорила. Мы слишком разные, я хочу уйти дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люк.

0: 4 часа дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадорус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске «Первый Псковский» впервые в прямом эфире покажет эстафету победы. В Пскове завершена масштабная модернизация последней угольной котельной. Прием заявок на участие в ралли «Псков» стартовал в Псковской области. Региональный телеканал «Первый Псковский» впервые в прямом эфире покажет эстафету «Псковской правды» в честь Великой Победы. Прямой эфир начался в 14:20 на 21 кнопке ТВ. Прямой эфир – это возможность для всех жителей региона разделить праздник, который объединил поколения, поддержать участников и стать частью спортивной традиции в честь Дня Победы. В этом году событие соберет более 1000 человек. Помимо школьников и студентов, на эстафету заявились 33 корпоративные команды. В Пскове завершена масштабная модернизация последней угольной котельной. Теперь на Ленинградском шоссе функционирует современная газовая котельная, сообщил глава города Борис Ёлкин в своем канале в Телеграм. Школа номер 16 и Псковская межрайонная больница теперь будут отапливаться от современного и надежного источника тепла. Борис Ёлкин подчеркнул, что весь проект был реализован силами псковских тепловых сетей всего за 2 года. Несмотря на все трудности, команда справилась с задачей на высоком уровне, отметил глава города. Брошюру «Дочери Псковщины» переформатировал Музей Победы в Москве. Информацию о них можно найти на сайте Федерального учреждения культуры всех женщин-героев, связанных с Псковской землей, что вошли в брошюру, Музей Победы добавил в раздел «Лица Победы». Прием заявок на участие в ралли «Псков» стартовал в Псковской области. Третий этап чемпионата России по ралли «Псков» пройдет на территории региона с 27 по 30 мая. Общая протяженность трассы составит 380 километров. Организаторы принимают заявки до 22 мая. Гонка стартует в 17:00 29 мая. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации в МАКС. Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
1: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Привет искателям звездных истин, а вот и гороскоп на среду, 6 мая.
1: Овны.
0: Сегодняшний день располагает к экспериментам, так что не бойтесь пробовать что-то совершенно новое и выходить из зоны комфорта.
1: Тельцы.
0: Обратите внимание на финансовые вопросы, возможные приятные неожиданности или выгодные предложения, требующие вашего внимания.
1: Близнецы.
0: Ваше остроумие и обаяние сегодня могут легко находить общий язык с новыми людьми и располагать их к себе.
1: Раки.
0: Посвятите день заботе о себе. Позвольте себе небольшие удовольствия, которые подарят вам спокойствие и хорошее настроение.
1: Львы.
0: Ваша креативность сегодня поможет найти самое нестандартное и эффективное решение любой, даже сложной задачи.
1: Девы.
0: Любые начинания, связанные с командной работой или общими проектами, будут иметь успех.
1: Весы.
0: Семейная атмосфера сегодня будет особенно теплой и уютной, принося радость и чувство единения.
1: Скорпионы.
0: Отличный день для получения новых знаний и навыков, которые пригодятся вам в будущем.
1: Стрельцы.
0: Случайная встреча может поставить все с ног на голову. Но в лучшем смысле. Будьте открыты новому.
1: Козероги.
0: В воздухе витает романтическое настроение, создавая идеальные условия для приятного общения с любимым человеком.
1: Водолеи.
0: Будьте внимательны к информации вокруг, так как важные сведения могут найти вас сами в самый неожиданный момент.
1: Рыбы.
0: Ваши лидерские качества проявятся особенно ярко, впечатляя окружающих авторитетом и уверенностью. Это был гороскоп на среду, 6 мая. Хорошего и продуктивного дня!

0: станция.
1: На седьмом небе.
2: Новая коллекция. Седьмое небо.
1: Наслаждайтесь.
2: Седьмое небо.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много

0: Новости вовремя.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадарус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске частицу вечного огня из Москвы доставят в Псковскую область. Участок улицы Народной в Пскове будет перекрыт 7 мая. Представители Псковской области приняли участие в акции «Огонь памяти». Акция проходит в Москве, в Александровском саду, у могилы неизвестного солдата. Мы забрали частицу вечного огня, чтобы привезти на Псковскую землю и принять участие в мероприятиях в честь великого праздника Дня Победы, сообщил руководитель регионального отделения Народного фронта Виктор Остренко в видео, опубликованном в канале губернатора Михаила Ведерникова в мессенджере «Макс». В рамках акции частицы вечного огня, зажженного у мемориалов и воинских захоронений, передают в разные города и регионы страны. 7 мая участок улицы Народной в Пскове будет перекрыт в связи с вырубкой аварийных тополей вдоль дома номер 10. Решение о сносе принято по результатам обследования специализированной комиссии администрации Пскова. Специалисты установили, что деревья находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, насаждения признаны высоковозрастными, что создает потенциальную угрозу для горожан и городской инфраструктуры. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в сквере напротив пожарной части на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта откроется выставка работ учащихся детской школы искусств. На открытом воздухе будет представлен свыше 20 детских работ. На создание рисунков детей вдохновило посещение пожарно-технической выставки, где учащихся познакомили с историей создания городской пожарной охраны и ее деятельностью по борьбе с огнем, обороне и восстановлению Пскова во время войны и в послевоенные годы. Местом для выставки выбран сквер возле первого в городе пожарного депо, рассчитанного на использование автотранспорта. Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове на время проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Изменения вводятся 8 мая, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации Пскова. Подробная схема движения автобусов опубликована на сайте ПАИ. Все оперативные и актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «ВМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
2: Реклама.
3: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно.

0: категория 12+.
1: Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
2: Седьмое небо
1: представляет
2: «Все звезды».
3: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Спонсор программы ИП Иванова, магазин «Электро-М».
2: «Все звезды».
3: В сети стал доступен тизер-трейлер семейной комедии «На деревню дедушки 2». Продолжение с участием Юрия Стоянова выйдет в прокат 16 июля. В новой части у главного героя Владика появляется еще один дед, бывший дипломат Виктор, которого сыграет Федор Добронравов. Постепенно все перерастает в дедовскую дуэль. Режиссером фильма выступил Владимир Кот. «На деревню дедушки» дебютировал на экранах в 2025 году, собрал 848 миллионов рублей.
2: Все звезды.
3: Долгожданное продолжение фантастического боевика «Грань будущего», похоже, наконец сдвинулось с мертвой точки. Съемки сиквела запланированы на конец этого года. Том Круз и Эмили Блант готовы вернуться к своим ролям, а студия Warner Bros. Активно продвигает проект. Режиссер Даг Лайман подтвердил, что они с Крузом недавно пересматривали оригинальную картину. Главным препятствием все эти годы оставался плотный график Тома Круза. За последние десятилетия он снялся в 4 частях «Миссия невыполнима», успев между ними поработать над сделанным в Америке и Top Gun Maverick.
2: Все звезды.
3: И информация от спонсора программы. Магазин «Электро-М» предлагает большой выбор электротехнической продукции и светотехники по низким ценам. Вся электрика на улице Розы Люксембург, дом 13. На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
2: Все звезды.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио, День создания Вооруженных сил России, День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации, Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая, 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Неронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов.
2: Место встречи.

0: До встречи! Седьмое небо.
1: Раз. Да, есть, есть. Мы в эфире. Отлично. Друзья, здравствуйте. Очень рад быть с вами на одной волне. Это всегда приятно, позитивно. Будем общаться, дарить вам подарки и сколько всего интересного расскажем. Непременно запоминайте номер нашего прямого эфира 8-900-991-107-1. Врываемся в этот вечер все вместе, потому что он обещает быть насыщенным и интересным. Расскажем все по полочкам совсем скоро. Не переключайтесь. Давайте насладимся хорошей музыкой и начинаем.

0: Место встречи
1: на седьмом небе.
2: А давайте разнообразим ваш досуг и отправим вас в кино, друзья. Звоните 8-900-991-107-1, отвечайте правильно на вопрос, отправляйтесь в кинотеатр «Смена», где, ох, как есть что посмотреть. Можно посмотреть «Семь верст до рассвета», военно-историческая драма российского производства. На всех парусах ради победы «Ангелы Ладоги» уже в кино. Это драма, исторический фильм также российского производства. Мультфильм «Грузовички» ожидает вас, анимационный приключения. «Литвяк. Белая линия» — это биография, военно-исторический фильм. «Ждундова» уже с 30 апреля в кино ждет вас. Семейная комедия фэнтези. «Родительский дом» в кино с 23 апреля. Это уже семейный российско-белорусский комедийный фильм. И, конечно же, «Приключения желтого чемоданчика». Звоните 8-900-991-107-1. Отвечайте на не очень сложный вопрос. И отправляйтесь в кино, получайте удовольствие. Как хорошо взять всю семью или с друзьями отправиться в кино, чтобы впитать в себя новые эмоции, получить удовольствие. А вопрос будет не так уж и сложен. Конечно же, он будет связан с кино. Как же иначе? Если вы ходили в кино, то вы с радостью и даже с легкостью ответите на этот вопрос. И мы хотим посвятить его завтрашнему дню. Завтра 7, насколько я помню, да, мая. И завтра празднуется, кстати, день радио. Завтра празднуется только никому. Но вопрос не к этому будет. Но вопрос будет связан с завтрашним днем, кинодном в кинотеатре «Смен». Вопрос предельно прост. С какого фильма начнется завтрашний киносеанс в кинотеатре «Смена»? Какой фильм первым увидят зрители? Давайте сразу варианты, чтобы было над чем подразмыслить. Варианты: «Ждун 2», «Ангелы Ладоги», «Грузовички» или «Литвяк». Если угадываете, в принципе, можете на этот фильм и отправляться, либо выбирать любой другой, потому что фильмов довольно много, все интересные. Тут действительно сложность больше выбрать, на что пойти. С детьми, ну, «Грузовички», в принципе, и на «Ждун 2», на семейный фильм можно сходить. Почему нет? Итак, 8-900-991-107-1. Очень жду ваших звонков. Пока еще посмотрю, что же идет у нас в кинотеатре «Смена». Так, мы остановились на «Желтом чемоданчике». Вот, кстати, бестселлер «Коммерсант» с 23-го тоже драма российского производства уже в кино ждет вас. «Флавия. Юный детектив». Это что это у нас? Комедия, детектив семейный. Производство США. То есть, вы смотрите, на любой вкус фильмы у нас есть. 8-900-991-107-1. Напоминаю вопрос, с какого фильма начнется завтра сеанс в кинотеатре «Смена»? «Ждун 2», «Ангелы Ладоги», «Грузовички» или «Литвяк»? Какой фильм увидят завтра первым в кинотеатре «Смена»? Жду ваши варианты прямо сейчас, друзья. Можно звонить. Берете телефончик, разблокируете и набираете 8-900-991-107-1. Я, ну, не знаю, наверное, буду подсказывать. Ну, с другой стороны, зачем я это говорю? Я же всегда подсказываю. Ну, вы и сами это все знаете. 8-900-991-107-1. Кстати, в кинотеатре «Смена» довольно много вариаций проведения досуга. Там, насколько я знаю, есть и детская комната, вариации, что можно отдохнуть с детьми, как им будет угодно. Ну, а взрослые могут отправиться в кино. А лучше, конечно, идти в кино, все вместе взять попкорна, выбрать замечательные места и насладиться кинематографом. Но лучше это сделать абсолютно бесплатно. Мы сейчас кому-то подарим этот билет. 8-900-991-107-1.
0: Место встречи.

0: Место встречи. Седьмое небо.
1: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, как обещали, свежие новости только здесь, только сейчас ждут вас. Будем обсуждать действительно важные вещи для города Пскова. У нас в гостях заместитель главы города Пскова Алексей Саенко. Алексей Константинович, здравствуйте.
2: Доброго вечера.
1: Действительно, нас ждут интересные события и, на мой взгляд, очень важные события. Давайте начнем, наверное, с обработки территорий от клещей. Это очень, на мой взгляд, важная история. Вот сколько территорий будет охвачено акарицидной обработкой в этом году?
2: Так, в этом году у нас планируется провести в порядок наиболее посещаемые зеленые зоны. Вот это порядка 120 гектаров парков, скверах, набережных вод, а также все городские кладбища, площадь которых составляет более 97 гектар.
1: Угу. Когда начнутся эти работы, скажите?
2: Акарицидные обработки уже начались с 1 мая. Подрядчик вышел на объекты. На сегодняшний день уже обработаны первые территории. Это все городские кладбища, Корытовский лесопарк и зеленая зона по улице Юбилейной и вдоль улицы генерала Маргелова.
1: А когда планируется завершение этих работ?
2: Так, ну мы предполагаем, что завершение, ну, в силу того, что у нас муниципальный контракт предусматривает минимум двукратную обработку. Первую часть этой обработки мы планируем до конца мая, а дальше мы планируем осуществить уже обработку ближе к концу июня, начало июля месяца.
1: Замечательно. Слушайте, ну, мне кажется, с таким подходом все должно быть просто идеально. Давайте коснемся второго, не менее маловажного вопроса о формировании комфортной городской среды. Давайте поясним, возможно, для тех, кто вообще не представляет, что это такое, в двух словах и для чего вообще проводится голосование.
2: Голосование за территории, которые мы планируем благоустраивать уже в 27-м году, нужно для того, чтобы жители выбрали именно те территории, которые им интересны. Именно эти территории мы будем благоустраивать обязательно в 27-м году.
1: А сколько территорий в этом году уже выдвинуто на голосование?
2: На голосовании у нас определено 20 территорий. Вот за каждая из них, оно очень интересно. Вот, и для всех категорий граждан. Вот. Я призываю всех голосовать обязательно.
1: Это точно, друзья. Ваш голос может стать действительно решающим. А сколько из этих 20 выдвинутых на голосование по итогам будет благоустроено?
2: Непосредственно в рамках формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет определено 4 территории, которые мы благоустраиваем в 27-м году, и еще одна будет благоустроена по вот результатам подсчетов голосов за городские деньги.
1: Ну и давайте просветительскую работу в том числе включим в наш диалог. Как можно проголосовать за интересующую кого-то территорию?
2: Проголосовать можно через сеть интернет, перейдя на сайт загородсреда.ру, вот, авторизовавшись на госуслугах, вот, а на предприятиях, на территориях юридических лиц большим количеством работников мы планируем отправлять волонтеров, вот, и постараемся охватить значительную долю нашего населения. Самое главное — не оставаться в стороне, ведь именно ваш выбор определит, какие пространства обретут новую жизнь.
1: Друзья, непременно голосуйте, действительно, чтобы сделать окружающую среду городскую еще комфортнее. Спасибо вам большое. У нас в гостях заместитель главы города Пскова Саенко Алексей Константинович. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
1: А мы продолжаем.
0: Место встречи.

0: Новости вовремя.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ООО «Автокадорус Амативика» – надежный поставщик автозапчастей в России. В этом выпуске. Частицу вечного огня из Москвы доставят Псковскую область. Участок улицы Народной в Пскове будет перекрыт 7 мая. Представители Псковской области приняли участие в акции «Огонь памяти». Акция проходит в Москве, в Александровском саду, у могилы неизвестного солдата. Мы забрали частицу вечного огня, чтобы привезти на Псковскую землю и принять участие в мероприятиях в честь великого праздника Дня Победы, сообщил руководитель регионального отделения Народного фронта Виктор Остренко в видео, опубликованном в канале губернатора Михаила Ведерникова в мессенджере «Макс». В рамках акции «Частицы вечного огня», зажженного у мемориалов и воинских захоронений, передают в разные города и регионы страны. 7 мая участок улицы Народной в Пскове будет перекрыт в связи с вырубкой аварийных тополей вдоль дома номер 10. Решение о сносе принято по результатам обследования специализированной комиссии администрации Пскова. Специалисты установили, что деревья находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, насаждения признаны высоковозрастными, что создает потенциальную

0: военные годы. Местом для выставки выбран сквер возле первого в городе пожарного депо, рассчитанного на использование автотранспорта. Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове на время проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Изменения вводятся 8 мая, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации Пскова. Подробная схема движения автобусов опубликована на сайте ПАИ. Все оперативные и актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации ВМАКС. Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
1: Реклама.
2: Не покупайте запчасти, не узнав наших цен. Интернет-магазин amativica.ru. Цены, которые меняют все. Сделайте заказ на сайте, получите СМС по готовности и забирайте без пробок на Ваулино-Горском шоссе 14. amativica.ru. Разумно, выгодно, надежно. Погода.
3: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Додыр». Магазин сантехники.
4: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Додыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Додыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Додыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

Небо. Новый час на волнах седьмого неба. Это значит новые эмоции, новая музыка и новые розыгрыши для вас. С вами Дим Третьяков. Не вздумайте переключаться.

0: место встречи.
1: Наш телефон вышел из зимней спячки, уже пора бы, действительно, поэтому можно прямо сейчас звонить 8-900-991-107-1, и мы сейчас что-нибудь придумаем. Алло!
2: Алло!
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Женя.
1: Женя, мы сейчас постараемся отправить вас в кино, как вы на это смотрите?
2: Ой, прекрасно, смотрю на это.
1: Замечательно, смотрите, мы сейчас с вами попытаемся угадать, а вдруг вы знаете, какой киносеанс завтра начнется в смене первым. Я перечислю вам варианты, вам нужно будет включить все интуитивные чувства. Готовы?
2: Да.
1: Пробуем. Итак, варианты. «Ждун 2», «Ангелы Ладоги», «Грузовички» или «Литвяк». Какой из этих фильмов начнется самым первым завтра в кинотеатре «Смена»? Как вы думаете?
2: Я думаю, что «Ангелы Ладоги».
1: Ну, конечно же, в 10:40 уже он начнется. Поздравляем вас. Ну, слушайте, спасибо. Это экспресс-розыгрыш. Вы дольше набирали цифры, мне кажется, чем мы с вами играли. Поздравляем, оставайтесь на связи. Расскажу, как забрать ваш подарок, а всех остальных, друзья, призываю в кинотеатр «Смена». Вот прям всей семьей. Дедушку, бабушку берите и отправляйтесь покорять волны кинематографа. Это ж так прекрасно.
0: На седьмом небе. Место встречи.

0: Уважаемые радиослушатели, счастливая звезда светит этой весной особенно ярко. Всероссийский конкурс, который провела Академия творчества «Золотое яблочко», принес заслуженные победы многим коллективам и солистам. И мы продолжаем серию программ о творчестве, о тех, кто верит в свою мечту и идет к ней. У нас в гостях Елена Козина Клапс, участница вокального дуэта «Астролетто», профессиональные оперные певицы, лауреаты международных конкурсов. Совсем недавно они в третий раз выступили в легендарном БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге с песней «Сыны России». А помогает талантам раскрыться проект «Все дороги ведут в рифм». Это творческое содружество, где находят поддержку не только юные дарования, но и опытные состоявшиеся артисты. Именно здесь взрослые исполнители получают возможность заявить о себе на главных сценах страны, создавать номера, которые трогают зрителя до глубины души. Елена, здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы вместе с Татьяной Лавренко, профессиональные оперные певицы, как вы оказались в проекте «Все дороги ведут в рифму» и почему выбрали для выступления БКЗ «Октябрьский» именно песню «Сыны России»? Скажите нам, пожалуйста.
1: Да, мы с Татьяной представляем дуэт «Астролетто». У нас консерваторское образование. У меня больше 10 лет проживания в Италии, различные фестивали по всему, по всей Европе, и выступления в разных залах. И вот на прошлой неделе у нас было это важное для нас событие, выступление в БКЗ «Октябрьской» с песней «Сыны России». Мы познакомились проектом и все дороги ведут в рифму, и с Сергеем на проектах, которые были организованы этой организацией, куда мы были приглашены. Да, это был концерт, фестиваль «Книжный пляж», это были концерты для людей пожилого возраста в Санкт-Петербурге, «Серебряный возраст», и там началось наше знакомство, и мы решили создать что-то, да, то есть мы познакомились с творчеством Сергея, и он познакомился с нами, и мы решили создать что-то вместе, и это наша первая песня «Сыны России».
0: Угу. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что это уже третье ваше выступление в БКЗ «Октябрьский». Чем этот зал для вас особенный? Что чувствуете, когда вы ходите на его сцену? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Мы выступали также на этой сцене на празднике «Единство народов» и представляли «Союз донбассовцев». И также это была осень прошлого года. Мы исполнили песню, которая была написана для нас санкт-петербургским композитором Журавлем и председателем Союза донбассовцев Сергеем Лисовским. Вот каждые все три песни, они все патриотические. И все современные, и вот две песни, да, последние, это наши песни, написанные для нас. Вот это вот особенность этой сцены, ну, как-то вот так вот случилось, что мы выступили вот в таком амплуа, да, что что-то свое, мы несем что-то свое, мы первые исполнительницы песен, и в этом особое волнение и особая прелесть.
0: Да, действительно, песня «Сыны России» — это вот мощная, патриотичная песня. А как зрители ее принимают?
1: Мы с этой песней стали лауреатами конкурса, да, гран-при конкурса «Счастливая звезда», и именно там мы получили приглашение выступить на в этом гала-концерте в БКЗ «Октябрьском». Там особенность вообще фестиваля, то, что там были участники со всей России, и вот мы представили эту песню на суд россиян со всей России, вот, и ее приняли очень тепло, и как бы я когда пою, я думаю, конечно, о песне, но я слышала это, чувствовала энергию, поддержку, мне кажется, что песня как бы тронула людей, потому что в ней очень глубокий смысл.
0: Ну, вы же действительно не просто поете, вы создаете целое театральное шоу, костюмы, реквизит. А что было в этот раз в БКЗ и запомнилась ли вам какая-то особенная, может быть, реакция зала?
1: Честно сказать, да, то есть вот наша направленность нашего дуэта именно делать как бы шоу, да, то есть заносить классическую музыку, и где это возможно, да, таких произведений, как «Гранада», да, какие-то использования этих парео, красных тканей или каких-то перчаток, вееров, то есть крыльев, там мы используем. Эта песня, она была... Хотя вот, ну, вот моя коллега Татьяна, она видит в ней такую силу духа и такой позитивный настрой. Мне, когда я исполняю песню на России, всегда хочется плакать. Вот, мне не нужно было делать уже ничего. То есть нам нужно было донести только текст, смысл, и поэтому у нас были классические костюмы оперных певиц, широкие юбки.
0: Замечательно. Елена, вот помимо дуэта, у вас же есть спектакль «Дивы или интриги за кулисами» и детский проект «Сказочная филармония». А вот песня «Сыны России», она как-то связана с этими проектами или это вообще отдельная история?
1: Нет, песня «Сыны России» — это вот отдельная грань нашего творчества, когда мы создаем что-то новое, да, и пробуем себя вот в чем-то новом. А другие, да, то есть так, многогранное творчество, да, «Сказочная филармония» — это наши сказки музыкальные, которые мы делаем для самых маленьких, с использованием оперных арий, классической музыки, настоящих инструментов, да, для привлечения, для как бы детей, для, как сказать, для приобщения их к классической музыке, для выращивания нового поколения, которые придут потом. А наш спектакль «Дивы за кулисами» — это наше такое творчество, которое вылилось из разных номеров, которые мы отдельно исполняли и которые ценны уже сами по себе. И вот появился спектакль, где у нас есть и диалоги, да, про двух певиц, про меня и Татьяну, которые встретились в гримерке и борются за одну единственную роль. Вот. А «Сыны России», да, когда я думаю о вот этом нашем как бы грани творчества, об исполнении новых песен, я всегда как бы вот есть волнение, что мы исполняем впервые, и мы отвечаем за себя, и за поэта, и за композитора, потому что от нашего исполнения зависит, вот, как вообще примут люди, как они услышат. Это вот отдельная дорожка такая музыкальная, по которой мы идем. Да.
0: Давайте немножко расскажем о планах. Впереди новый творческий сезон. С этой песней вы планируете еще выступать? И вообще, какие ближайшие планы у «Астролетто»?
1: Конечно, да. Мы надеемся, что мы сможем нести в массу, нести людям эту песню. А проектов у нас очень много. И планируются гастроли и различные концерты здесь, в Санкт-Петербурге, и участие со «Сказочной филармонией» в фестивале детских театров в конце месяца, и выступление вот буквально 8 мая мы поем возле Казанского собора, то есть там праздник «День России», «Дождь Адмиралтейства». То есть очень-очень много различных проектов, концертов.
0: Ну, это у вас просто бурнейшая творческая жизнь. Елена, спасибо вам большое за этот разговор. Мы хотим пожелать успехов «Астролетто» и новых ярких выступлений. Ну и, конечно же, пусть каждая сцена встречает вас только овациями, никак иначе.
1: Спасибо большое. Добрый день.

0: До встречи.
1: Седьмое небо.
2: Больше, чем погода.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио. День создания Вооруженных сил России. День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации. Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая. 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Неронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов.
0: Место встречи.
1: На седьмом небе.

0: Место встречи.
1: Ну как это пролетело, это время просто молниеносно, друзья. Мы с вами поиграли, обсудили интересные события. Ну и, конечно же, очень я надеюсь, что ваше настроение на 4 пункта возросло, несмотря ни на что. Тем более дальше хорошая музыка только усилит этот эффект. С вами был Дим Третьяков. Пока, красавчики. И помните, у вас все непременно получится. Давайте, я вас верю. Пока.

Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Додыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Додыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Додыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400. We'll be right back.

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио, День создания Вооруженных сил России, День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации, Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая, 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Неронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12.

0: 8 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: «Спортинформ». Псковское агентство информации.
1: Псковский футболист Александр Морозов, выступающий за «Акрон», дебютировал в РПЛ в матче против действующего чемпиона России Краснодара. 20-летний нападающий вошел в игру на 78-й минуте домашней встречи и пытался ее спасти, но, увы, «Быки» довели дело до победы 1-0 и продолжили возглавлять турнирную таблицу российского чемпионата. Великолукский футбольный клуб «Луки Энергия» на своем поле взял верх над командой «Динамо» Вологда со счетом 1-0 в шестом туре второй лиги «Б». Единственный гол в матче был забит с пенальти. Его на 11-й минуте встречи исполнил полузащитник Виктор Киселев. Великолучане с 12 очками вышли на четвертое место в турнирной таблице и обошли дубль Калининградской «Балтики», который на выезде проиграл «Мурому». Теперь команда из Владимирской области делит по очкам первое место с петербургским «Динамо», а «Луки Энергия» отстает от них всего на 1 балл. Следующий матч подопечные Михаила Сальникова проведут 10 мая на выезде против Иркутска. Кубок Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд стартует 27 мая. Бороться за главный трофей будут 4 коллектива – Псков, Динамо Карелия, спортшкола Ленинградец и дубль Луки Энергии. В этом году турнир пройдет по новой формуле. На первом этапе 4 команды сыграют между собой в 2 круга, затем 2 лидера встретятся в финальном матче. Обладатель кубка примет участие в стыковых играх за выход в финальный турнир 3-й лиги. Соперником станет победитель аналогичного соревнования в Санкт-Петербурге. Для команд из Псковской области турнир начнется 30 мая. В этот день великолучане на своем поле примут Псков. Уроженец Пскова Дмитрий Поздняков, выступающий за Академию Краснодара, забил гол в выездной встрече против Ростова в ЮФЛ до 16 лет. Поздняков открыл счет на 33-й минуте встречи, однако это не помогло Краснодару одержать победу. Матч завершился в ничью 2-2. Для Дмитрия это 6-й мяч в 7 играх нынешнего сезона. На его счету дубль ворота «Зенита» и «Рубина», а также один гол московской родине. Он идет на 6-м месте в списке лучших бомбардиров лиги и на первом среди самых результативных игроков в своей команде. Великолукский боксер Мухаммад Шехов проведет поединок с венесуэльцем Эрни Бетанкуром за звание обязательного претендента на титул WBA. Схватка состоится 30 мая в Екатеринбурге в андеркарде главного поединка вечера бокса RCC между экс-абсолютным чемпионом мира Дмитрием Биволом и Михаилом Айфертом. На счету непобежденного 33-летнего великолукского боксера 17 побед при одной ничьей. Бетанкур имеет 27 побед и 2 поражения. В случае успеха Шехов получит право встретиться с победителем боя между абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и его соотечественником Дзунто Накатани. Это значит, что Мухаммаду остается одержать всего 2 победы, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своем весе. Псковский хоккеист Федор Никитин, выступающий за московское «Динамо», стал обладателем Кубка России среди юношей до 16 лет. Этот турнир проводился впервые в истории. Он объединил 18 коллективов. В золотом финале, куда вышли 10 лучших команд, Никитин заработал 12 очков, забросив 3 шайбы и сделав 9 результативных передач. А по итогам сезона уроженец Пскова стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 очков. По этому показателю он занял 6-е место в общей классификации, а также вошел в топ-3 по голевым передачам. Это была главная информация о спорте региона за прошедшую неделю. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале ПАИ
0: «Спортинформ». «Спортинформ» – Псковское агентство информации.

0: 9 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мойдодыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной.

0: Привет искателям звездных истин, а вот и гороскоп на среду, 6 мая.
1: Овны.
0: Сегодняшний день располагает к экспериментам, так что не бойтесь пробовать что-то совершенно новое и выходить из зоны комфорта.
1: Тельцы.
0: Обратите внимание на финансовые вопросы, возможные приятные неожиданности или выгодные предложения, требующие вашего внимания.
1: Близнецы.
0: Ваше остроумие и обаяние сегодня могут легко находить общий язык с новыми людьми и располагать их к себе.
1: Раки.
0: Посвятите день заботе о себе. Позвольте себе небольшие удовольствия, которые подарят вам спокойствие и хорошее настроение.
1: Львы.
0: Ваша креативность сегодня поможет найти самое нестандартное и эффективное решение любой, даже сложной задачи.
1: Девы.
0: Любые начинания, связанные с командной работой или общими проектами, будут иметь успех.
1: Весы.
0: Семейная атмосфера сегодня будет особенно теплой и уютной, принося радость и чувство единения.
1: Скорпионы.
0: Отличный день для получения новых знаний и навыков, которые пригодятся вам в будущем.
1: Стрельцы.
0: Случайная встреча может поставить все с ног на голову, но в лучшем смысле. Будьте открыты новому.
1: Козероги.
0: В воздухе витает романтическое настроение, создавая идеальные условия для приятного общения с любимым человеком.
1: Водолеи.
0: Будьте внимательны к информации вокруг, так как важные сведения могут найти вас сами в самый неожиданный момент.
1: Рыбы.
0: Ваши лидерские качества проявятся особенно ярко, впечатляя окружающих авторитетом и уверенностью. Это был гороскоп на среду, 6 мая. Хорошего и продуктивного дня!

0: Седьмое небо.
1: Заходи без причин.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Задумали установить заборную сетку? Нужен поликарбонат? Магазин «Аркада». У нас есть все. Теплые полы, метизы, фильтры для загородного дома и очистки воды. Гейзер «Аркада». Улица Чехова, 1А, 700-339.
2: Седьмое небо.
0: Телефон рекламной службы в Пскове. 500-131.
3: Седьмое небо.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

тобой шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом.

0: коллекция.
1: На седьмом небе.
2: Новая коллекция. Седьмое небо.
1: Наслаждайтесь.
2: Седьмое небо.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.